0: 这是被打掉的吧？哎，肯定打过来了呀！
1: 什么东西能把它打掉呀？是啊，解放军有高射炮的呀！哦，哎呦！啊，你跟报社和外国记者说，国民党的飞机是我们的防空部队击落了。
2: 从今天早上开始啊，一些外国媒体啊就委托外侨事务处的同志们，向对您进行采访啊。
3: 这么大的胜利，记者招待会肯定是要开的。对了，外国记者不是想知道我们用什么武器打下的飞机吗？告诉他们是高射炮。<笑>
2: 他们就是有再厉害的武器，我们也照样能攻克。
3: 好，我去安排。
4: 市长。
3: 哎，好消息，好消息，来来来来来，大哥，来大哥，来。
5: 什么好消息？
3: 好消息，好消息。哎，快递，快递，快递，快递，老米啊，老米啊。
6: 老米啊，快递不要忙了，快递，快递，快递，快递，快递，快递，快递，快递，快递，快递，快递，快递，快递，快递，快递，快递，快递，快递，快递，快递，快递，快递，快递，快递，快递，快递，快递，快递，快递，快递，快递，快递，快递，快递，快递，快递，快递，快递，快递，快递，快递，快递，快递，快递，快递，快递，快递，快递，快递，快递，快递，快递，快递，快递，快递，快递，快递，快递，快递，快递，快递，快递，快递，快递，快递，快递，快递，快递，快递，快递，快递，快递，快递，快递，快递，快递，快递，快递，快递，快递，快递，快递，快递，快递，快递，快递，快递，快递，快递，快递，快递，快递，快递，快递，快递，快递，快递，快递，快递，快递，快递，快递，快递，快递，快递，快递，快递，快递，快递，快递，快递，快递，快递，快递，快递，快递，快递，快递，快递，快递，快递，快递
0: 我人民解放军防空部队击落敌一架 B-2